в условиях кризиса? Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама. Продуктовый магазин «Вселенная Николаевка» требуется продавец с опытом работы. Телефон 0556-782-582. 0556-782-582. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-4015-41 и 0703-3009-91. 0551-4015-41 и 0703-3009-91. Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай Страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
1: Утеряна черная папка с документами на имя Дуйшимбаева Тайвайбека, нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0709-27-72-57. 0709-27-72-57.
2: Поторгуемся!
1: Срочно продаю четырехкомнатную квартиру в городе Карабалта в квартале Ковровщиков, 90 квадратных метров, дом кирпичный, этаж третий. Телефон 0555-86-75-86. 0555-86-75-86. Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью, цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73. Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Рекламная служба «Радио Татина» 0553.

0: На заметку. На заметочку.
1: Чтобы узнать время в лесу, необходимо определить направление на голос кукушки. Где-то там, как правило, находятся и часы.
2: Реклама.
3: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
4: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
5: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
6: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
5: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
6: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gree, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
5: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
6: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
5: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
6: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
5: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
2: Радио Татина. Жарнамах смотри. 0 бещу зелебещ, 0 бещ он алкуши.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Время новостей на «Татина-ФМ». Здравствуйте. Указом президента о мерах по совершенствованию системы налогообложения и налогового администрирования снижены ставки единого налога для некоторых видов бизнеса. Об этом сообщает ГНС. Новые тарифы составят сауны и бани 5% вместо прежних 8%, общепит 5% в Бишкеке и Аше, 3% в остальных регионах республики. Также данным документом устанавливается, что норма по уплате с авансовых платежей будет распространяться исключительно на субъекты предпринимательства, осуществляющие первичную реализацию жилых и нежилых помещений. Вместе с тем, ставка единого налога для таких субъектов установлена в размере 4%, независимо от формы оплаты. Владельцы недвижимости в Кыргызстане смогут оформить технические паспорта в цифровом виде. Новая услуга стала доступна в конце апреля. Электронный документ можно получить и проверить через мобильное приложение. При этом ранее выданные бумажные техпаспорта остаются действительными и не требуют обязательной замены. Параллельно в стране внедряется обновленная система учета земельных участков. Вместо ряда прежних документов используется кадастровый план нового образца. Его формируют с применением GPS-оборудования, что позволяет точнее определять параметры участка. В цифровой версии отражаются координаты, площадь, границы и правовой статус земли. В Кыргызстане готовят новые меры по защите водных объектов и прибрежных территорий. Соответствующий законопроект сейчас рассматривается в парламенте. Документ включает дополнительные ограничения для участков, расположенных вдоль рек, озер и других водных объектов. Под запрет может попасть размещение отходов любого типа, включая строительный мусор, а также открытое сжигание листвы и других отходов. Если виновников появления стихийных свалок установить не удастся, обязанность по их устранению возложат на органы местного самоуправления. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. Таковы новости к этому часу. Владислав Соловецкий, служба информации «Татина-ФМ». До встречи!

0: Телефон 0557-01-07-28. 0557-01-28. За БК и страхование. Мы в ответе тех, кого застраховали.
1: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина ФМ» предлагает выгодные тарифы на смещение рекламы. Так, телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба «Радио Татина» 0.

0: Цитата.
1: Никто не будет сказать про вас, чтобы люди не говорили, они говорят про самих себя. Ошо.
2: Реклама. Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть. Озеро Иссык-Ку. Автобан открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы Куру и Уль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобантур» ежедневно доставляют к Гому-Пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просят обратиться по телефону 0555 90 90 05. Автобантур. Комфортно, удобно.

0: декоративные рейки,
1: панели ПВХ и ЭДФ,
0: свинил,
1: лин, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
0: Джейл Батыра, 249, возле ГСКО.
1: Телефоны 0557-5390, 0555-46-2890.
0: Инстаграм eurodom.b.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
2: Видит компьютер? Хватит петь. Тильфокс. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры, проектующие, ремонт и обслуживание.
3: Радио Тадина.
4: Только лучшее. Только хит.

0: Кыргызстане 9 часов утра.
1: Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
2: Женя встань той ноги, знакома каждому. И что бывает, если встать ноги, наверное, то знакома каждому. Сегодня на теории по важности встать именно на ногу. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
2: Ни для кого не секретно, что на сне зависит от множества причин. Здоровья, сна, возраста, сна, соотношения с людьми и даже погода. Кто-то умеет управлять им, а кто-то нет. Мы творим мое настроение. Но ведь если кто-то принадлежит мне, то я волен делать с этим что угодно. Почему мы чуть-чуть становимся заложниками своего состояния психики? Вместо того, чтобы учиться управлять собой, своим настроением, люди с

0: Теперь я не даю рекламу. Я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой секс-фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Не до этого. Не до этого.
3: Говорили директора фирм в 98-м. Теперь об фирмах никто не знает.
4: Сворачивайте рекламу, чтобы сечь.

0: стекла.
1: Устали от шума хода и сквозняков с окнами от Винропласт? В доме тепло зимой и прохлад летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винропласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0-554-15-15-25, 0-76-15-15-35. Город Роболтат, улица Тимирязева, 2-3.
2: Планируйте стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: Кроболта, улица Пальмира, 2.

0: Поторгуйся!
1: Срочно продал трехкомнатную квартиру в квартале Сойерки, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не убая. Возможно, продажа с мебельем. Цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73.
2: Реклама. Заправка автокондиционеров Карабалтек.

Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0550 05 10 63.

просто понять. Я могу тебя в эту секунду обнять.

0: 169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек/169.
1: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0505-0506.
2: Татина FM.

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татьяна ФМ. Здравствуйте. С 1 июля ГУБДД начнет проводить массовые рейды по проверке законности пассажирских перевозок. Об этом напомнили в ведомстве. При остановке ТС инспекторы имеют право затребовать у водителя водительское удостоверение, техпаспорт, полис ОСАГО, лист инструктажа и лицензию. Цель проверок – выявить и оштрафовать тех, кто возит людей без официальных документов. Чтобы работать законно, таксисту нужна лицензия. Для физлиц она составит 500 сомов в год, для компаний – 1000 сомов. Оформить ее можно онлайн через мобильное приложение банков и Тундук. С 1 июля все местные онлайн-сервисы перестанут принимать заказы у водителей без лицензии. В Кыргызстане временно ввели предельные цены на топливо, чтобы не допустить их резкого роста. Максимальная цена зависит от региона. Например, цена бензина АИ-92 не должна превышать 79 сомов 80 тыинов за литр в Талаской области и 84 сома 40 тыинов в Лейлекском районе. Мера будет действовать до 30 сентября. Одновременно государство предусмотрело субсидии для компаний-поставщиков топлива, чтобы те могли продавать его по утвержденным фиксированным ценам. Также для бизнеса упростили уплату налогов на топливо и временно разрешили ввозить нефтепродукты грузовиками, чтобы обеспечить рынок. Кыргызстан значительно улучшил свои позиции в глобальном индексе миролюбия. Если в прошлом году страна была на 78-м месте, то теперь она заняла 61-ю строчку. Об этом говорится в докладе Международного института экономики и мира. Среди стран Центральной Азии Узбекистан стал лидером, заняв 37-е место. За ним следуют Казахстан, Таджикистан и Туркменистан. Самыми безопасными странами в мире признаны Исландия, Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня, доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. Таковы новости к этому часу. Владислав Соловецкий, служба информации, Татина ФМ. До встречи.

0: поторгуемся.
1: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552 30 11 73. 0552 30 11 73.
2: Реклама.
3: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123-2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
4: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
5: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Рекламная служба «Радио Татина» 0553.

В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
0: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
3: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0505 0501 алкушич.

строчки от тебя, ни словечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было зря. Ты скажи, что ж за нас.

прошло, ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

0: Реклама.
1: Продуктовый магазин «Вселенного Николаевка» требуется продавец с опытом работы. Телефон 0556-782-582. 0556-782-582.
2: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-4015-41 и 0703-3009-91. 0551-4015-41 и 0703-3009-91.
3: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай Страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
1: Утеряна черная папка с документами на имя Дуйшимбаева Тайвайбека. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0709-27-72-57. 0709-27-72-57.
4: Поторгуемся!
1: Срочно продаю четырехкомнатную квартиру в городе Карабалта в квартале Ковровщиков, 90 квадратных метров, дом кирпичный, этаж третий. Телефон 0555-86-75-86. 0555-86-75-86. Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью, цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73. Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
5: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
6: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону

0: Кыргызстане полдень.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180127. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Время новостей на Татина FM. Здравствуйте. В приложении Тундук появился цифровой сервис «Кабинет избиратель». Как сообщает ЦИК, новшество позволит гражданам в онлайн-формате получить информацию о своем избирательном участке, просмотреть историю заявления, а также ознакомиться с историей перемещений по участкам. Ранее сервис «Кабинет избирателя» был доступен в виде отдельного веб-сайта. Сейчас для удобства граждан его функционал перенесен в мобильное приложение. Казахстан готов увеличить объемы транзита российского газа в Кыргызстан. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Эрлан Акинджанов. По его словам, необходимая инфраструктура для наращивания поставок уже подготовлена, и технических препятствий для этого нет. В прошлом году через территорию Казахстана в Кыргызстан было поставлено около 500 миллионов кубометров российского газа. Также Астана готовит увеличить транзит топлива в Узбекистан. Средняя зарплата в Кыргызстане достигла 49 660 сомов. Данные с января по апрель этого года приводит Нацстатком. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель вырос на 21,3%. Наиболее значительное повышение доходов наблюдалось в отраслях сельского и лесного хозяйства, рыболовства, искусства, развлечения и отдыха, водоснабжения, очистки и обработки отходов, а также получения вторичного сырья. Также рост зафиксирован в сферах здравоохранения, социального обслуживания населения, финансового посредничества и страхования, операций с недвижимостью, обеспечения электроэнергией, газом и паром, в образовании и строительстве. Сборная по боксу принимает участие во втором туре Кубка мира в Китае. В составе команды из Кыргызстана выступят 8 спортсменов. Предыдущий этап соревнований состоялся в апреле в Бразилии. Тогда в нем участвовали 4 наших боксеров. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. Таковы новости к этому часу. Владислав Соловецкий, служба информации Татина FM. До встречи.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама.
2: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобан-тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобан-тур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555 90 90 05. «Автобан-тур» – комфортно, удобно, надежно. 0555 90 90 05.
3: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552 169 169. WhatsApp 0706 169 169. А больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
1: Радио «Татина». Жарнамах зматы. 0505 0516.

0: полюбила.
1: Дина FM.
2: Let me talk to him. Let me talk to him.

0: Радио Дадина.
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио Дадина.
1: Только лучшее, только хиты.
2: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends.

0: Цитата.
1: О своей душе каждый обязан печься сам. Ее нельзя положить к чужому порогу, словно подкидыша, и надеяться, что кто-то о ней позаботится. Анна Сьюэлл.
2: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
3: Рекламная служба.
4: 0555-05-1063. Татьяна FM. Включай, танцуй и подпевай.

слушай любимую музыку на любимом радио. Всегда будь в курсе главных событий. Каждый день, в любое время и в любом месте. Создавай отличное настроение с радио Татина. Только лучшее, только хиты в твоем смартфоне. Просто скачай последнюю версию нашего мобильного приложения и наслаждайся. Доступно в Google Play и по ссылке в WhatsApp и Instagram. Радио Татина. Нам по пути. Татина.

0: меня.
1: Поторгуемся.
2: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552 30 11 73. 0552 30 11 73.
3: Реклама.
4: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джейл Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
5: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
6: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
7: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
8: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
9: Татина.

0: Реклама. Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татина FM новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане зарегистрировано около 15 тысяч граждан с ВИЧ-СПИД. Об этом заявила на заседании замминистра здравоохранения Гульбара Ишинапысова. По ее словам, из них 14 тысяч граждан Кыргызстана. Половой путь заражения остается основным 64,4% и параллельный 28%. Вице-спикер Медер Алиев спросил, можно ли говорить о том, что реальное число больных ВИЧ-СПИД в разы больше. Замминистра отметила, что сложно так говорить, поскольку выявляемость заболевания повысилась до 85%. Цитата. Есть данные, что в России вспышка этого заболевания, там работают многие мигранты, среди них есть заболевшие. Помогаем им медикаментами, добавила Гульбара Ишинапысова. К другим новостям. Из Бишкека запускают прямые авиарейсы в Урумчи. По данным компании «Аэропорты Кыргызстана», самолеты начнут летать с 3 августа. Новый маршрут должен расширить авиасообщение между Кыргызстаном и КНР. Урумчи является одним из крупных экономических, логистических и торговых центров Западного Китая. В Кыргызстане запустили третий этап программы беспроцентных кредитов для участников социального контракта. Как сообщает Минтруда, проект работает уже третий год. Те, кто успешно открыл свое дело по соцконтракту и имеет чистую кредитную историю, могут получить до 200 тысяч сомов на срок до 3 лет. Проценты по займам платить не придется, их полностью покрывает государство. Первые 3 месяца действует льготный период, а затем сумма возвращается равными частями каждый месяц. И о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках. До встречи.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Африка. Поторгуемся!
1: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии. Дом 6, квартира 9. Четвертый этаж. Хорошее состояние. Два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552 30 11 73. 0552 30 11 73.
2: Реклама.
3: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-2224-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
4: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
5: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Рекламная служба «Радио Татина»

0: цитата.
1: Один человек имеет право смотреть на другого свысока только тогда, когда он помогает ему подняться. Габриэль Гарсия Маркес.
2: Реклама. Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
3: Гибкий мрамор 3D.
2: Бамбуковые панели.
3: Декоративные рейки.
2: Панели ПВХ и МДФ.
3: Ламинат, кварц-винил.
2: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
3: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
2: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
3: Инстаграм eurodom.kb.
2: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
4: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
5: Рекламная служба.
6: 0555-05-1063. Татина, Татина, FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Уголовный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама.
2: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть, озеро Иссык-Куль. Автобантур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобантур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555 909005. «Автобантур» – комфортно, удобно, надежно. 0555 909005.
3: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gree, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
5: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063. 5 секунд.

0: Реклама.
1: В продуктовый магазин в селе Новониколаевка требуется продавец с опытом работы. Телефон 0556-782-582. 0556-782-582.
2: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-4015-41 и 0703-3009-91. 0551-4015-41 и 0703-3009-91.
3: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
1: Утеряна черная папка с документами на имя Дуйшимбаева Тайвайбека. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0709-27-72-57. 0709-27-72-57.
4: Поторгуемся!
1: Срочно продаю четырехкомнатную квартиру в городе Карабалта в квартале Ковровщиков, 90 квадратных метров, дом кирпичный, этаж третий. Телефон 0555-86-75-86. 0555-86-75-86. Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью, цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73. Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
5: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба «Радио Татина».

0: На заметку. На заметочку.
1: Если дети идут в школу нарядные и несут цветы, то скоро придется копать картошку.
2: Реклама. Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
3: Рекламная служба. 0555-05-1063.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татина ФМ новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Ставка акцизного налога на сахаросодержащие напитки в Кыргызстане будет зависеть от содержания сахара в продукции. Об этом сообщила депутат Жогорку Кенеша Гульнара Баатырова. В ходе заседания парламента она подняла вопросы профилактики неинфекционных заболеваний, включая сахарный диабет, ожирение и онкологические болезни. По ее словам, именно такие заболевания являются одной из основных причин смертности в стране. Депутат отметила рост потребления сладких и энергетических напитков среди молодежи, что вызывает особую обеспокоенность. В Кыргызстане запущена цифровая система лицензирования деятельности по перевозке пассажиров. Как сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения, теперь водители такси и юридические лица могут подавать заявление на получение лицензии онлайн через мобильные приложения М-Банк, Эльдик и Тундук. Для получения лицензии достаточно пройти идентификацию в приложении, заполнить электронное заявление и загрузить необходимые документы. После выдачи лицензии ее данные будут доступны в мобильном приложении в цифровом формате, говорит в сообщении. На железнодорожном маршруте Бишкек-Балыкчи усилены меры безопасности в связи с началом туристического сезона. Как сообщает МВД, сотрудники милиции переведены на усиленный режим для проведения профилактики и предупреждения нарушений. Кроме того, перед каждым рейсом составы проходят обязательную проверку, во время которой особое внимание уделяется исправности всех систем безопасности. И о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках. До встречи.
1: Хиты.

в условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Поторгуемся!
1: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552 30 11 73. 0552 30 11 73.
2: Реклама.
3: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123-2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
4: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
5: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Рекламная служба «Радио Татина» 0503.

0: Цитата.
1: Одна из величайших побед, которую вы можете одержать над своим противником, это превзойти его в вежливости. Генри Уиллер Шоу.
0: Реклама.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Кыргызстане 5 часов вечера.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах.
2: Территория фактов.
3: Всем известно, что пчелы – одни из самых удивительных инженеров в мире земной природы, а их соты – просто загляденье, ровные и правильные шестиугольники. К тому же шестиугольник – самая объемная из возможных форм для хранения меда, которая при этом отлично соединяется с другими такими же формами. Так неужели пчелы настолько умны, чтобы рассчитать максимальный объем ячеек? С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
2: Факты.
3: Ученые из университета Кардиффа Великобритании провели исследование, на основании которого пришли к выводу, что математические способности пчел сильно преувеличены, и правильная шестиугольная форма ячеек сотов возникает по причине действующих на них физических сил, а пчелы лишь помогают законам физики. Изначально пчелы выстраивают цилиндрические соты, при этом они используют свою голову как отвес, чтобы регулировать толщину стенок и угол наклона сот. Чтобы соединить цилиндры между собой, они заполняют воском треугольные зазоры. Во время этой работы пчелы нагревают соты своими телами до температуры в 45 градусов, и воск в треугольниках начинает плавиться и просто стекает вниз. Под действием сил поверхностного натяжения воск растягивается в местах треугольных зазоров, и остывая, соты принимают шестиугольную форму. Услышимся на территории фактов.
2: Территория фактов.
0: Хиты.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах на...

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Тазина FM.

0: Athena FM.
1: Enrique Iglesias. Pitbull.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: На «Татина ФМ» новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Джугурку Кинеш принял в первом чтении законопроект, который меняет порядок работы пограничной службы и службы государственной охраны. Документ подготовлен после того, как обе структуры были выведены из состава ГКНБ и получили самостоятельный статус. Согласно поправкам, погранслужбу предлагается включить в состав вооруженных сил Кыргызстана. Также президент сможет назначать и освобождать от должности не только руководителя ведомства, но и его заместителей. Кроме того, службе госохраны планируют предоставить дополнительные полномочия. В частности, она сможет проводить отдельные оперативно-розыскные мероприятия, привлекать внештатных сотрудников и принимать меры для обеспечения безопасности охраняемых лиц и объектов. Строительство альтернативной дороги к аэропорту Манас вышло в активную фазу. По данным мэрии, сейчас на участке готовятся к укладке асфальта, прокладывают инженерные коммуникации, устанавливают бордюры. Завершить работы планируют до конца июля. Дорога должна стать дополнительным маршрутом из Бишкека к аэропорту и снизить нагрузку на действующую трассу. В Кыргызстане предложили ввести особый режим защиты для ледников и снежников. Проект соответствующего постановления подготовила Минприроды. Если документ одобрят, то на территории ледников и снежников запретят добычу полезных ископаемых, строительство капитальных сооружений и любую деятельность, которая может навредить льду. При этом ограничения не коснутся научных исследований, наблюдения за состоянием ледников и официальных туристических маршрутов. Вопрос о защите конкретного ледника будет рассматриваться по заявке от государственных органов, ученых или экологов. Также планируется создать учет всех таких охраняемых участков. И о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках. До встречи!

0: слушай любимую музыку на любимом радио. Всегда будь в курсе главных событий. Каждый день, в любое время и в любом месте. Создавай отличное настроение с радио Татина. Только лучшее, только хиты в твоем смартфоне. Просто скачай последнюю версию нашего мобильного приложения и наслаждайся. Доступно в Google Play и по ссылке в WhatsApp и Instagram. Радио Татина. Нам по пути.
1: Реклама. Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть, озеро Иссык-Куль. Автобан-тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобан-тур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555 909005. «Автобан-тур» – комфортно, удобно, надежно. 0555
2: 90 90 05. Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
3: Гибкий мрамор 3D.
2: Бамбуковые панели.
3: Декоративные рейки.
2: Панели ПВХ и МДФ.
3: Ламинат, кварц-винил.
2: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
3: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
2: Телефоны 0557-230390, 0555-46-28-90.
3: Инстаграм eurodom.kb.
2: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
4: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
5: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
6: Радио Татина. Жарнама хызматы. 0505 0510 60.

0: Цитата.
1: Одно из преимуществ зрелого возраста заключается в том, что тебе с каждым годом все больше и больше плевать на мнение остальных. Фишер.
2: Реклама. Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gree, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
4: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
5: Рекламная служба 0555-05-106.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: радио Татина.
1: Нам по пути.
0: Радио Татина.
1: Нам по пути.

0: Реклама. Продуктовый магазин «Селе Новониколаевка» требуется продавец с опытом работы. Телефон 0556-782-582. 0556-782-582. Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-4015-41 и 0703-3009-91. 0551-4015-41 и 0703-3009-91. Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай Страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
1: Утеряна черная папка с документами на имя Дуйшимбаева Тайвайбека. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0709-27-72-57. 0709-27-72-57.
2: Поторгуемся!
1: Срочно продаю четырехкомнатную квартиру в городе Карабалта в квартале Ковровщиков, 90 квадратных метров, дом кирпичный, этаж третий. Телефон 0555-86-75-86. 0555-86-75-86. Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью, цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73. Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
3: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Рекламная служба «Радио Татина» 0503-163-163.

0: окна и двери. Быстрое изготовление.
1: Радио Татина. Нам по пути. Только лучшее, только хиты.
0: Звоните 0550-15-20 и 0606-15, город Карабалт, улица Тимирязева, 2.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татина ФМ новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Сотрудники милиции задержали мужчину, которого подозревают в серии мошенничеств в отношении пожилых граждан. Как сообщили в МВД, к ним обратился 71-летний житель Бишкека. По его словам, возле банкомата на проспекте Молодой гвардии неизвестный предложил помощь при снятии денег, после чего незаметно подменил его банковскую карту на заранее подготовленную. Позже злоумышленник снял с карты пенсионера 13 тысяч сомов через другой банкомат. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Главного управления уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний мужчина. В настоящее время следственные мероприятия продолжаются. В Кыргызстане хотят создать национальный агрегатор такси. По данным Минэкономики, с китайской компанией подписано 3 рамочных соглашения. Инвестиционные проекты также предусматривают создание совместного парка электромобилей и сети зарядных станций на территории страны. Программы направлены на развитие электротранспорта, цифровизацию транспортной отрасли и привлечение инвестиций. МИД запустил мобильное приложение «Электронный консул». С его помощью кыргызстанцы, находящиеся за рубежом или планирующие поездку, могут записаться на прием в консульство, оформить свидетельство на возвращение в Кыргызстан, запросить документы и встать на консульский учет. Также в приложении доступны контакты диппредставительства, информация о правилах выезда за границу и кнопка «СОС» для экстренного обращения в чрезвычайных ситуациях. В дальнейшем перечень электронных услуг планируют расширить. И о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках. До встречи.

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Татина FM.

0: Поторгуемся!
1: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552 30 11 73. 0552 30 11 73.
2: Реклама.
3: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
4: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
5: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Рекламная служба «Радио Татина» 0553.

0: Цитата.
1: Одно слово может изменить твое решение, одно чувство может изменить твою жизнь. Один человек может изменить тебя. Конфуций.
0: Реклама.
2: Это будет в Йоле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
4: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефон.

0: условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама.
2: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть – озеро Иссык-Куль. «Автобан Тур» открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобан Тур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555 90 90 05. «Автобан Тур» – комфортно, удобно, надежно. 0555 90 90 05.
3: Радио Татина. Жарнама хызматы. 0505 0510 60.

У секции номер 22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

0: Реклама.
1: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
0: Телефон рекламной службы в Караболте 0555 05 10 63.
2: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: звезды не умеют скрывать, что чувствуют они.
1: В Кыргызстане 10 часов вечера.
2: Прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: На Татьяна ФМ новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызстана пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в применении насилия, вымогательстве и унижении граждан. Как сообщили в ведомстве, поводом для начала проверки стало видео, обнаруженное в ходе мониторинга социальных сетей. На кадрах неизвестные избивали мужчину, после этого сотрудники МВД начали оперативно-следственные мероприятия. В ходе расследования установлено, что потерпевший некоторое время работал закладчиком в интернет-магазине, занимавшимся незаконным распространением наркотиков. По данным следствия, часть полученных наркотических средств он использовал в личных целях. Сейчас следствие устанавливает возможных организаторов преступления, а также других граждан, которые могли пострадать от действий задержанных. В Баткене пресечена деятельность по организации незаконных лотерейных игр. Задержан организатор, об этом сообщает пресс-служба УВД области. Организатор доставлен в милицию, где с ним провели профилактическую беседу и приняли меры административного характера. Милиция предупреждает, что лотерея «Баткен Сила» является незаконной и призывает граждан быть бдительными, чтобы не стать жертвами мошенников. С 1 июля в автобусах Бишкека начнут работать 100 контролеров, об этом сообщил вице-мэр Рамис Алиев. По его словам, половина сотрудников уже набрана. Контролеры будут проверять оплату проезда и наличие электронного билета у пассажиров. Общественный транспорт столицы с 1 июля полностью перейдет на безналичную систему оплаты. И о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках. До встречи. Are you with me? Are you with me?

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

Слушай любимую музыку на любимом радио. Всегда будь в курсе главных событий. Каждый день, в любое время и в любом месте. Создавай отличное настроение с радио Татина. Только лучшее, только хиты в твоем смартфоне. Просто скачай последнюю версию нашего мобильного приложения и наслаждайся. Доступно в Google Play и по ссылке в WhatsApp и Instagram. Радио Татина. Нам по пути.

но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям.

0: пчелы. Мы просто пчелы.
1: Радио Татина. Только лучшее, только хиты.